0: 每一次的相遇都有它的意义，如果没有好好的走过悲伤，便会丧失治疗灵魂、心理和情感的机会。欢迎收听《这些人与那些睡着的人》，愿我们余生所有的珍惜都不用靠失去来懂得。
1: Да, это что-то новое, из наших устных, из наших студий для плавцев.

Отыгрываешься, будто ты большой барне. Стоит зачитать с американцем, ты заплачешь в углу. Что я тебя лучше, с концом мерзкий долблю. Говоришь, что ты хип-хопе номер один. Но в свое время сказал нас, хип-хоп погиб. Возрождение возможно, но точно придурки не от вас. По вам плачет прыжок, огромный унитаз. Вы даете молодежи пропаганду наркоты, еще и алкоголя. Вот же вы, мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны ундеграунд, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблем. Мы с каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна.

imaginários. Uá, uá, uá. Dan, dan, dan, dan, dan. História mais bonita. Шаг за шагом только дождя между мамой мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь так запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, здесь люди скажут, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги, я вижу мрак, панические страх. Закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Следующий шаг, полет в небеса, запущена золотая стрела. Случайный старт, смерть, реинкарнация, движение. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяю.